0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зоде?
2: А, Назо, нам джахлин чиквату, тинчилима?
3: Эй, автобус де кива тудым. Битте боле теге джончили кылып, джахлима чкарды.
2: Урушмадим яхшлап, мазан унниды бугянымды бақырып ташердым.
3: Гапырдым. Болды кылын, болмасам акемге ити берама. Уле бірінші тойфали боксчиладан биттасы болалалы десам, кичкисе о, яхш кыз. Манам, кочыш бойчы, джахон чемпионы ман, дейді.
2: Назо, санам, кулаш бойчы 20 елден бері чемпион боп кеоткенін этмапсан, дей?
3: Йо, орто, озу тұғылганымге енді 19 ел болады ку.
2: Анима фарқы бор, зато 20 ел олдын, ойын сан тұғылышын орзу қиялы.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 PM in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Reis 4 PM in Tashkent.
0: В столице 16 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Радио Маркет.

Интересно, слезы небес пресные, а звездам на небе не тесно. Интересно, а мы с тобой себе не можем найти места. Видимо, любви.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Маркет радиосе.

0: satırda.
1: Buyuk ligdan telbalikgacha bir qadam.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Маркет радиосы.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Res sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Маркет радиосы.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua